ᱡᱮ ᱠᱷᱩᱨᱩᱢᱤᱱ ᱭᱚᱞᱢ ᱛᱤᱛᱤᱠ ᱪᱤᱪᱤᱠ ᱛᱟᱝᱜᱟ ᱯᱷᱮᱱᱟ ᱟᱛᱮ ᱛᱟᱝᱟ ᱛᱮᱱᱤ ᱦᱚᱡᱟᱝ ᱜᱟᱣᱟᱨ ᱠᱞᱟᱢ ᱛᱷᱤᱱᱫᱤ ᱛᱟᱝᱜᱟ ᱪᱮᱞᱮ ᱥᱟᱢᱡᱟᱨᱟ ᱥᱢᱪᱤ ᱥᱚᱨᱜᱟᱱᱤ ᱪᱮᱞᱮ ᱥᱟᱢᱡᱟᱨᱟ ᱥᱢᱪᱤ ᱥᱩᱵᱡᱤᱠ ᱱᱪᱷᱟᱢ ᱟᱱᱫᱟᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱛᱟᱛᱟᱞᱟᱢ ᱥᱤᱠ ᱥᱩᱥᱤ ᱠᱚᱱᱚ ᱪᱮᱝᱜᱟᱱ ᱨᱮᱫᱮ ᱠᱷᱟᱱᱤᱱ ᱫᱟᱜ ᱛᱟᱨᱟ ᱛᱟᱡᱚ ᱠᱟᱠᱟᱞᱚᱱ ᱟᱢᱵᱟᱜ ᱧᱟᱢ ᱡᱚᱜ ᱥᱮᱪᱩ ᱠᱟᱪᱷᱤᱜᱟ Тэмэ чилэ сэмжара жип чишип джинни чилэ сэмжара сэмжи сургыгын самында на яңдар талам шиг суши куну чинг калуанан багнам жоқ шичу кэчиг. Якуру минерлым тэгтэг чичиг танга ярканы рунгу гавар калам тэнди танга чилэ жибжара сэмчи суб жинни чилэ жибжара сэмчи суб дынгын самында на яңдар талам шиг суши куну чинг калуанан багнам жоқ шичу кэчиг. Якур минерлым тэгтэг чинни танга цаканы тэлэн кагавар калам тэнди танга чилэ сэмжара гэбчэ горга тамады нибжаган сам дана яңдар талам шиг суши куну чинг калуанан багнам жоқ шичу кэчиг. Якур минелем тэгтэг чинийг данг телен кан санам чонга гэн усм гавар гэлам цама дэнж гэрэ хадэ ши чук. Якур минелем тэгтэг чигсэм гэ данг чапчан юшу гавар гэлам тэнди данг чэлэ дэн жара жип чи шир нга танг мэл дэн жа гэн цам чэлэ тэг жара жа чах чи гэн цам чэлэ тэг жара дэн чи тонг чи гэн цам ᱡᱮᱞᱮ ᱴᱤᱜᱡᱟᱨᱟ ᱥᱢᱪᱤ ᱥᱚᱴᱚᱠᱟᱱ ᱥᱟᱢᱫᱟ ᱛᱚ ᱱᱟᱭᱟᱝ ᱛᱟᱛᱟᱞᱟᱢ ᱥᱤᱠᱥᱩ ᱥᱮᱠᱚᱱᱚ ᱪᱮᱝᱜᱟ ᱡᱚᱭᱫᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱤᱱᱫᱟᱜ ᱛᱟᱨᱟ ᱛᱟᱡᱚᱜᱚ ᱠᱟ ᱠᱟᱞᱚᱱᱟᱢ ᱵᱟᱹᱧᱟᱢ ᱡᱚᱜ ᱥᱮᱪᱚ ᱠᱟᱪᱷᱤᱜᱟ ᱡᱟᱠᱨᱚᱢ ᱵᱤᱱᱤᱨᱞᱚᱢ ᱛᱤᱴᱤᱠ ᱪᱤᱝᱟ ᱛᱟᱝᱜᱟ ᱛᱮᱞᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱᱮ ᱣᱟᱱᱪᱤᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱛᱮᱜᱟ ᱣᱟᱨ ᱠᱟᱞᱟᱢ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱫᱮᱱ ᱡᱟᱜᱨᱟ ᱠᱷᱟᱨᱩ ᱥᱮᱪᱚ ᱠᱚ ᱡᱟᱠᱨᱚᱢ ᱵᱤᱱᱤᱨᱞᱚᱢ ᱛᱤᱴᱤᱠ ᱪᱤᱝᱟ ᱛᱟᱝᱜᱟ ᱣᱟᱱᱪᱤᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱮᱱ ᱡᱚᱨᱜᱟᱨᱟ ᱣᱟᱱ ᱡᱚᱥᱩᱞᱟᱢ ᱛᱷᱤᱱᱫᱤ ᱛᱟᱝᱜᱟ ᱪᱤᱞᱮ ᱫᱮᱱ ᱪᱤᱛᱚᱝ ᱥᱢ ᱛᱟᱝ ᱪᱤᱞᱮ ᱫᱮᱱ ᱪᱤᱛᱚᱝ ᱟᱛᱟᱝ ᱢᱟᱞᱟ ᱜᱤᱵᱡᱟᱜᱟᱱ ᱥᱟᱢ ᱫᱟᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱛᱟᱛᱟᱞᱟᱢ ᱥᱤᱜ ᱥᱩ ᱥᱮ ᱠᱚᱱᱚ ᱪᱮᱝᱜᱟ ᱨᱮᱫᱮ ᱠᱷᱟᱱᱤᱱ ᱫᱟᱜ ᱛᱟᱨᱟ ᱛᱟᱡᱚᱜᱚ ᱠᱟ ᱠᱟᱞᱟᱱᱟ ᱵᱟᱹᱧ ᱟᱢ ᱡᱚ ᱥᱮᱪᱩ ᱠᱟᱪᱷᱤᱜᱟ ᱡᱟᱠᱷᱩᱨ ᱢᱤᱱᱤᱞᱢ ᱛᱤᱴᱤ ᱪᱤᱝᱟ ᱛᱟᱝᱜᱟ ᱡᱚᱨᱜᱟᱱ ᱟᱣᱟᱱ ᱦᱮᱛᱟ ᱩᱛᱟᱝ ᱛᱟᱣᱟᱱ ᱪᱤᱜᱫᱤ ᱠᱚᱣᱟᱨ ᱠᱟᱞᱟᱢ ᱛᱤᱱᱫᱤ ᱛᱟᱝᱜᱟ ᱪᱮᱞᱮ ᱡᱤᱵᱡᱟᱨᱟ ᱜᱟᱜᱱ ᱥᱟᱢᱫᱟ ᱱᱟᱭᱟᱝ ᱛᱟᱛᱟᱞᱟᱢ ᱥᱤᱜ ᱥᱩ ᱥᱮ ᱠᱚᱱᱚ ᱪᱮᱝᱜᱟ ᱠᱟᱞᱟᱱᱟ ᱵᱟᱹᱧ ᱟᱢ ᱡᱚ ᱥᱮᱪᱩ ᱠᱟᱪᱷᱤᱜᱟ ᱛᱮᱢᱦᱟᱨ ᱡᱤᱱᱟᱢ ᱛᱤᱱᱤ ᱛᱟᱝᱜᱟ ᱪᱤᱞᱮ ᱥᱟᱢᱡᱟᱨᱟ ᱡᱟᱪᱷᱟᱱᱤ ᱪᱤᱞᱮ ᱥᱟᱢᱡᱟ ᱡᱟᱪᱷᱤ ᱪᱟᱥᱢ ᱠᱟᱱ ᱥᱟᱢ ᱫᱟᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱛᱟᱛᱟᱞᱟᱢ ᱥᱤᱜ ᱥᱩ ᱥᱮ ᱠᱚᱜ ᱛᱟᱜᱟ ᱠᱟᱞᱟᱱᱟ ᱵᱟᱹᱧ ᱟᱢ ᱡᱚ ᱥᱮᱪᱩ ᱠᱟᱪᱷᱤᱜᱟ ngar jin nam thu ndi tang ge chi jib ja ran yin ngane chi jib ja ni rg gun cham da na yang ta ta lam shi su shi kon chen ge kalo na ba nyam jo chi chu ge chi ge de men ngar jin nam thu ndi tang ge chi de tig ja ran ni khni chi de tig ja ran ni ji gun cham chi de tig ja ran ni de ni chi de tig ja ran sim so chi gun cham da na yang ta ta lam shi su shi kon chen ge kalo na ba nyam jo chi chu ge chi ge Я кроминилм сымты чичика танга занам чиваны на курмуго барка нам тхинди танга чирен абжара чичире вжене чирен абжара чичирен агын сам нанаян таталам шу сушеку ночинга калана багням жоқ шечу качыгы

Чанчхэрэн баг жоном чиг тэгчих гэдэг нэг салааны хөдөөг уур гэлам цамаа дэнжиг рүү хару шийчих гоо. Чанчхэрэн баг жоном чиг тэгчих гэдэг нэг салааны яркан бөмг уур гэлам цамаа дэнжиг рүү хару шийчих гоо. Чанчхэрэн баг жоном чиг тэгчих гэдэг нэг хондонны чакаг уур гэлам цамаа дэнжиг рүү хару шийчих гоо. Jelim chik tuur gug tanga chile tong chik tang jabja ni chile tong chik tang jabja ra chigan samda na yang tata lam shik su shik gu no chenga kalwa nambag nyam juk shik ju ga chiga. Dima jelim ni chik samga tanga chile jabja ra jach jabda ni chile jabja ra jach char gugan sam. Na na yang tata lam shik su shik gu no chenga kalwa nambag nyam juk shik ju ga chiga. Nye ki yang tong yo, nye ki yang go shik yo. Тэмэ джелим ничи бжэг тэнг чэли нибжа расм джэ сурнга гэн сам чэли нибжа гэ чкот гэн сам чэли сам жара чхсам гэн сам нана янг тата лам шиг су шэ гун хэн гэ калона баг ням жо шэ чүгэ чэг тэмэ чэли сам жара жип чи шэр гэн ни чэли жип жара чүб чи гэн сам нана янг тата лам шиг су шэ гун хэн гэ рэ дэ кэн ян даг тара та жо калона баг ням жо шэ чүгэ чэг Тэмхэржин намтхэнди тангчли динжара гэвч горг ни чри жабжа гэн цам нана ян таталам шүсү шэкун очин гэн рэдэ кэн ян даг тарата жог к калона баг нам жог шэчү гэ чэг Тэмэ джелэм ни ни ебдэн гэтэн гэ чри жатан нэрг ни чри жатан жим шэсэм гэн цам нана ян таталам шүсү шэкун очин гэ калона баг нам жог шэчү гэ чэг Тэмэ чили ngabjara chi chire bjini chili ngabjara den chi gun cham da na yang ta da lam shu su she kun hsien ge ka da na ba nyam jog she ju ga chi ge Тэмэ jelim sim chi ge tka dang ge chili tong chi dang ge jara chi chire bden gan cham chili tong chi dang ge jara chi chire tka gan cham Nana yang tata lam shiu su shi gu no chen ge kalwa nam bang nyam juk shi ju ge chi ge. Tama jilim sim shi gar nga gtang ge shiri nyib jara, jene shiri nyib jara ge gan cham. Nana yang tata lam shiu su shi gu no chen ge kalwa nam bang nyam juk shi ju ge chi ge. Тэмэ чэдэ сэмжара чужэни чэдэ сэмжара нирнга гэн цам дана яан тата лам шиг су шэ куно чэн гэн рэй дэ кэнэн дага тгара та жгу кала нам баг ням жгу шэ чуга чэ гэ. Тэмэ джэлэм сэмчэг тэгэ тэнгэ лам цам ма дэн жгара хару шэ чуга. Jelim sim sim jek tang lam tsangwa den jig rik hadu shi chukwa. Tama jelim sim jek tang chile tongi tang nip jarang ap ching ap jini chile tongi tang nip jarang ap ching ap ding gan tsam. Dana yang tata lam shi su shi kuno chen gan re dek ngin da gat gara ta jigo ka. Тэмэ джилим сим жи арнгаг тангалам цама дэн жигрэ хару ши чуку. Джилим сим жи дэнг танг чили тун сим дан жибжа гэн цам, чили тун сим дан жибжа танг апчин ачи гэн цам. Татаг на янг таталам шиг су ши кун учин гэн рэй дэк гэн дага тгара та жигу ка калу нам баг ням жуг ши чу ка чиг. Тэмэ джелим ngabdin simga tanga chili nirshig tamhal jabja ni chili nirshig ncham dana yang tata lam shig su shig kuno chenga jayde kanyan da gata gara da zhigo kalo nambang nyam jog shig chiga chiga.
레이톤은 바데랑 하루르고 노데랑 가사자 소소 람그네 세코닝 유셴노 노모즈는 달레트 바글람그네 살라지는 셰삼나 마초데게 덴치르스미 니르가스담다 나가 땅 테게 덴치르스미 니르가스담다 니르카스글람데 카프레온달레티나 초아 디난 참다닝 아치 냠치게 더 투쇼제 모즈코노고 너네 데치기냐

0: Aduima, remanjuya, sopchik esga dijere.
1: Serong tamosi, olgudu namaru inu merka. Olgumer cesuk nyenda inere.
2: Olgumer charci ani sedum. Olgusung charci injuversum.
0: Ya, ta sopchik jusonere. Aduima, arima yunjuri.
1: Serong tamosi, dana nyerju lamtik menuge, sona chona mari. Nyerju lamtik, Денжик жирса инэри.
2: Жимжилэ дгэлэм хсэсуншэл. Денжик хийша сэмсэ зун.
3: Жумр тахуэй апи хчинур ин.
4: Хэгб жаппа пауи дэнча ин.
5: Дэ ядэ вони гаржа ин.
6: Жумбо чончонцо, дата чэцо.

чата маш молох чи чата арчог ди о чему и на гумас он там и на скоро сон ц тага ха гомиус кто и кырки чаблан ширай он тип шенин ачи нила дун сон ц кдаё ачи серлу дун да ани гуниск тип шенин ачи тонло дун сон ц кда ачи тонло дун жо ди ян ти арчо те тс тага арчо те тгди арчо абзи ар арчо чо хара сон мни ха кем чо чи чата маш молох чи чата тага арчо ди о чему и на гумас он там и на скоро сон ц тага кырки хау мне лирим почер гом не на мари дешкори его сус ты чевлан вчера он ди тага арчо ди да арчо арчо ди аро зимо чо там чо вчера сон ажаро дзе ку ку чакё ёкоб да на ачу дзу ди ди тага кырки о я ди тага вчера ажаро аса сон ди да там ку челенен жо ди чекани ди ми арчо за тык да арчо гзи да ку чакё ёкоб да на ачу зар кы ди тага тэб ди ди жару чуга хамо чугна ди ди тага арчото кырсынга йоқлап жагыжык таанурлыксынга йоқлап жагыжык тага кырсынга тай ненсигзга ачык серлөрүнгө зомо сержимасеп жижик та зи тага ачык серлөрүнгө серзота кыри яра лоңазыкынан жан сонди зомо сеп тас тайди а тага ачык жида аро арчо чо нена сонда ачык та деше асон хан чыкты дин ди тага арчык жи ko nyena su tsa chigra tuma tu shi su khang chigra tuma cherki nga ga ngurchig chi ju tu daga a chi ga kirki kirki ngurchig da de daga ju ina de daga kirni chup kus chup ku ina de daga a chi ga chum chos a dong cha la ga chup shog ne man ba man cho tim cho ta sk de di ar chog ji aro aro a chi ta ku kana to no ta o chi ra ka ri ka chu chu chu ji che che cha di che to ni chi ga ng ga de zu cha shi sk 대이다디 내가 큰 유튜브 통 스트랜 통디 아체 거기 흑튼 통다디 내가 아르초 거기 왕어다기스 대이 내가 큰 이게 대 통석디 내가 큰 이게 둘럽사스 둘럽사디 아치디다디 아로 아르초 추 쳇도 득집 담제나 말로 득집 담제인지디 아치디 쿠나 다 쿠나로 아르초디 다 쿠나로 득집 담제인지 내가 거기 말로 득집 담 대이 자른 자레즈 근득세 아체 거기 툴림 쳇도 담이 사이직스 Дэй, дэгэ кэрни хэбцэск. Хэбцэйна, дэй ди, ачэ кэрки хэзу дади. Дэгэ арчо кэрке рэпэвэнск. Дэй дади, дэй инсэгди, дэгэ арчо гэзи дад. Да ани зүгд дэйрэн та, да чё нэна сон тада лэг дэйжэна, шэя сон зүг дэйжэн. Ку нэна сон дади тада лэг дэйжэн, зи дэгэ кэрки тада лэг дэйди сонск. Дэй ди, арчо кэрки шэмни зүг дэйди марах жунга тонди нэмжэг маоск. Дэй, шэрни джамбо, ти ачи тонди нам сунжугни моца калмас чачле хардгос ти шернин жамбо ачи нила дунго зомун нирмато степ жири зидади тагу тейди ян ачи серло дунда ани гунинск ти шернин ачи тонло дунго зомо тонди мастеп жири зиди ачи тонло дунго тонзо кри яра лоас кананчина сунди ян зомо степ тонс степ тонди тагу арчок зидади аро ачи та куняна сунда де та Нина сон сачгра тимотпко да ша сон хончгра тимотпко черкинга го ончг че жо тон зи дитг а чи зи хау нялерм бочи ончг имнян зи дг кырки ку та у то захта да ди жутон да вая зи дг кырки у то захта да ди жуи дг кырни чын чтовкус чтовкуди дг а чи кырки чым чос одон чала чүшүг не мен бамам чо тим чо таск дейди арчог зи да аро ачи ку кана тонун тагу о ачи мне да жутск Дэдди аро ачи ачинеги кора кари кыкыпта да чуңа мутчанни хау нелирим бучи ра кари кыкыпта менен зитгы кырнеги дейс дагы та чүмне да жогу зитгы не чыкс дагы кырне чын тос чын тон дина зи та ачи чух чын тон да ди ковамыр да канжик же менни хау нелирим бучи ваңыр да канжик менен зитгы кырне лана чын тон чын тон сыкди дагы кырнеги тулупсас тулупсади дагы арчогзи ара ачи чүн чато дикчик дамжина ngalo dik jab damjin ku chato dik dikchik rab dam matub da ngalo dik jar rab dam matub cherki ngago cherki su da ani za zi ta go archo kirki sa de ta go kirni gi sus te izuina te isk ta go zudina archogzi ara achi чу хазу дади кожа пабзин же мен ни а че ниге коти ми та го хау мне лирим боче же пабзин мне ни да кани хана хазу хазуйна цагди тэгэ

0: Кэрдин егэндэ самд. За ти цуцгэ зог кэ самд тэ. Кэрни гэ нэшэс. Анэ жэри тэйди арчо гэ кайда ти ачэ гэ нэсэс. Тэйда ти арчо яра лонда ди. Джару сана Джару сана гумма зонну тэ. Гумма тэ ро сэбжэйн нэ гэ тэ. Гомми хти гэ чэрунда ди ачэ гэм тога ди жэс. Тэйда ти кэрки анэ жэс. Вэн самсгэ яра са донс. Тэйди тэ гэ ачэ уй. Аро ачэ та яра лонда анэ зог тэ жанта ди тэй. Ача зүүді, ача ярас лонды, тоғни тігі ярсунск. Ді, тага арчогді, та дэрогні, та чуку, джару санга мухам абжагді, тани кучум няңа, джару санга вумо тарцимма, дартишцимма, зарджин циди. Тага, та оя зитага, та кучу, джару зира зитага, джару зира зитага, карни тайди, зухты рана тунта зитага, арчогндаб зиск. Та чуни на сонда та да лык де джина ша сон зук де джин ди куни на сонда та рат ди мото да ша сон зук рат ди мото черки ани атен нен джо ди та кня атен ни соск кня та ди сон ди нега ан мар та га мар джа ро джина та там та та ги юку та ку мукалин го го ди та га джа ру та чути ме юку зу сон мукалан зерин зон ина те ди та га джа ру го ин ру ти кырке мукав жакап жигжас тейди кырке ачене гара мукав жакап жаге тэгэ ачене ви мукуня мыгзон тыгдады ти тонлу дунгу мукуня магнян тыгжас тейди тэгэ нэнсэг за жару жида та ко шэджер чонченко хаз гогота чижа ко сив жинтымна тэгди тэгди ку жарса тэв жинжин зиди тэгэ мукасын бу нгыдим тэгэ мукасын бу тейди мгнгэнгэ тангэн бао жонэ жэнгэн бао жонэ чокэнгэн бао ди сонс тэгэ мгзон нэги тангэр бао жон дади чокэнгэр бао ди жэнгэр бао зонэ сонс тэди жоранка мгнгэнгэ жи дади а аро нэрмэ тонлэ дэн та коён ди югэ лонга ти на тэ ад да югэ лонга ти на ни хсэр кэ чарваз ва гэ лэ ма лонз лонги тэй да тэгэ о я тэгэ кэр я ра во сонс яра сон ди ти хан лон ми ра тэс тэй ди магнян кэ кэр ки хан лон ми ни си да ди хан ча зэ гэ ми сон ин чар кус кэ тэй ди магзан ни ги чар кур чэ ма чэ да тэр гэн гэр нала тэг да ди чар кус чэ эс тэй да ти Yara yara sondi yang doglami yara tonz doglami yara tondi tagi yang archog ti magnang doglami yara ton tavsami yang do chazgmi yara yara sondani acha kuisik tagi magnen magzoniga yang chas kurche machida wingo chaki toga wa mabdug dadi mier yon chik tayi wingo chaka tsik sonsk tayi jama ku yara yara sondi yang chaglami yara tonjik тэйди арчог таян чэрлэмэрин сидади тэг янг кэрки чэджапкан чэрдати сонс тэйдади чэркучэс тэг мэгзонига чэркурчэ мачида тэргэнгэ кагва вамав жигдади хчэнэртэнгэ тидас чэмавтэнгэ вама хчэржигс тэргэнгэ чагэс жав хчэртэнс тэйдади тэг кэркиндэсэн та яра яра сонди тэг юзэнэп чэгзо дип чэкэтэнэ нэрлэкэ цангзоди та кэрнэгиндэ самс та шэрджэр чонченгэ цангёкэ та анинти магня канзан дютэви гого самди кэрнэтэ за чу якот хангэ чэгди кауна тонзос тонди ка шэртэн кэрзу танда дэбз та анигитэ ар магня та тина хэнджуин зидади тэгэ кэрки тэни тэи дади тэгэ магня тонжэс тонжэгди магня гэн та мгзон нэгжида та юрэ Аниата ачаката шэрджер чонченга цангнгоя тунта та ачагырзычи ачаки чукасзуи жозитэг тэбзиди та магнян та чурка одюри та суан хангып шамтан катуга зудот диди ти шамтан туга зудади нантра хонсоск тэй дади маг зонеги жематэгти нирлэгд саддади сон жаровжен шэкс жаровжен шэди тэг ачи тонлу дунга зидади оги оги магнянск Оги магня мачта юнгвадын рази итац. Оцк тагы кырки ачы кырки сонда диху лунгатина артидазы чан юнжи мас. Тейди магня тонзкына хондгос. Тонтинона бармун бурачу рангаченцу. Та кырки та чезина самы дати кырки центр дай даск. Дай дати канони руан джавжери даск. Тейди тагы магня кырки мыгы мыхырчезы ти руатор дагы даск. Ти руатор дагы дати. Руатор чиг хнамс разинск. Тэй дати кэрке дыг дыг дыг. Нэнцэгсэ хшэкэ тэнжэгс. Тэнжэг дэй дэгэ кэркэн дэ сам. Та кэрке чигэм парла, парла нэ. Чигэ намти да намти. Чигэм парла ами сэмчэн разги дасг. Тэб дадина тэгэ кыркита нэнцэгзэ пэржэг пэржэгди галингом жэржэг галингом жэрдэ тунгэ каани мэца шэрдэр чончэ кэ цанзгэна хажэгс тэйдади тэгэ кыркип шэрд та тосу чэзгэна самэ ярахчэгтиди тэгэ нджэгзгэнс тэйдади кыркип шэрдэ чончэн тэпсэ дади мэрайонго диламни хсэркэ чарэ азывавэ глала мэлонс лангёс диламни тэгэ та кырки ачэ кырки та юнго кэ самэ сон жарозбзити жару тачга аги магня ёнджёнва та хэ сонэн сача ёнджёнва мари тэгэ ёнджон кырки сон штидас тида диванцэмсэ магнян тэнжэс тэнжэди тэгэ жару шэрджэ чончэнгэ хэтэб жиндади тэгэ дэбзэс тэйдади тэйди тэгэ жарун дэсэнс та ко магзон нэгэн гор ёжэ магнянгэ тангу ёг мэкэ та магзон нэгэ аё койб жэгдади тэгэ магзон магнян тэгэ кырки жару жэгжэ тэгэ мнян ара дон чала чипшэг нэмэн бэм тэгэ ngon di khuza sun
1: hirig kar chojin jawi kar kong
2: lori yo logo shigli nyori kar kong
1: hirip jo demu zu wi ska chu
2: lo se jo de chu jawi kar kong
1: na chu lo ren dan se ar mi kar kong chu bo chung chung chu da ta che chu na chu si bi er ga chul lem chin jo ar bi kar kong ge cham pri shi ta nga chi hi shi cho mo re a lo re ge che chen jan
3: Ya, nyangyibi, tuku chong-chong-cho, tahtai chi chika sanji nangjin ban dengi na na chong si bi ga cikin jikti chanba rigbi shkar kong yin. Derang chi rigbi shkar kong ga shkalam dabjilan diga tanga tuku chong-chong genzang zhuwa ma ra jashin chomu nyegi jenduyi nuga jikami nyangag se gu nu chindi xinyan yui. Dengi na da dalu tarxin gu nuga da lup chuk tam chila jisakar na yin. Tana nga chi disi tam zin yi la 행이 젠던디 진행 유일

0: Чейбгей нэгна хсунгав дэрцэ чэльё.
1: Хсунгав дэрцэ ловри гэлэнгла чабьё.
0: Ловри гэлэнгна кейбгей хтамларийё.
1: Кейбгей хтамжи мэцэй ламтэнгнэнгэйё.
2: Ловсу кейбгей хсялэнг.

0: Пейбгей нэгна хсунгав дэрцэ кэл ю.
1: Хсунгав дэрцэ ловри гэлэнгла чаб ю.
0: Ловри гэлэнгна пейбгей хтамлари ю.
1: Пейбгей хтамжи мэти ламтэнгнэ ю.
2: Ловсу пейбгей хсэлэнг.

0: Rta. Rta, l, rama, mj, ta chua ra?
1: Ta ta chua yin jirgo.
0: Tanki lechi na?
1: Tanki lechi tong ro ta.
0: Riri, ta kantar. Rta, nur, l, rama, ta chua ria. Chin nani mj zi tong na, ta ayag changu tar ta niyong ti cham na me kazi.
1: Dengu.
0: Rila.
1: Dengu.
0: Oli, rta, nur, l, rama, ta chua rgo, yang ra gobzhi na? Ya dani towa jo munyungo
1: ya
0: towa jo mun gunju tga korzun dego
1: ya
0: takki dna chad gunju ta takki kararta takaj tak sagat ka ta chanda ni kesa chki takki chigra ti toni shigni dna shak gi shak kara
1: ini na
0: yin takki dna kara ya shigni dna
1: chad gi
0: shigni shak gi sh kagna sa jigni shigni
1: Уу там чи тадрыго?
0: Я лишки зна ла ла шамчи ла сажгы ли. Сагатыкка та кенин ке сажгы лишки.
1: Уу мышыкы.
0: Мышыга. Я мышынын чу каркуна чина чиндан чыгчы.
1: Да каркуна чит.
0: Тахки зна хар. Ша. Тахки зна хар. Шигни зна та чут. Та чугын чут. Лишки дна тхыр чыг.
1: О ре.
0: А чыгын гон чыг о.
1: Я. Гон да я.
0: Я та чо ан гом нь го.
1: Я. Са ман ман дам чыг.
0: Чо ям чон жа мо ре. Ма чу чам ма си са ре. Ран жи к ма чан чи ма ну г чан нь мо ре к ра.
1: Жа ре.
0: Жа. Жа чан нь мо ре ра.
1: О ти нь ма то ху гу нь ре ху ху.
0: Гон ре ди.
1: Хүүргі жангу зіргөнді ла, хүүргі жангу тэйн зіргөө.
0: Хэхэйн? Качэйн?
1: Качэй, ой.
0: Качэй маар.
1: Ашэй мэн наа та?
0: Ма чан чэй маа нүүг жаннюң мэргэ кааш, жаннюң мэргэ нан чэй маа ва?
1: Жаннюң мэргэ нан чэй маа ва та?
0: Ама ши гуго
1: гуго
0: гуго гуго гуго гуго гуго
1: гуго
0: гуго гуго гуго гуго гуго гуго гуго гуго гуго гуго гуго гуго гуго гуго гуго гуго гуго гуго гуго гуго гуго гуго гуго гуго гуго гуго гуго гуго гуго гуго гуго гуго гуго гуго гуго гуго гуго гуго гуго гуго гуго гуго гуго гуго гуго гуго гуго гуго гуго гуго гуго гуго гуго гуго гуго гуго гуго гуго гуго
1: гуго гуго гуго гуго
0: гуго гуго гуго гуго гуго гуго гуго гуго гуго гуго гуго гуго
1: гуго
0: гуго гуго гуго гуго гуго гуго гуго 아, 가염증 뭐뭐 타랍지 그 야스터가 마룬 틀라냐잖아. 쳐라 삼바스.
1: 오, 됐다.
0: 체 삼바 한 거는 어떠?
1: 야.
0: 다사우 이렇게 송아지.
1: 이렇게 송아지.
0: 야, 도번 지금 사러 되는 길인 선언이 샤르가 마트 타랑 렌선 지만은 아시고 가서 샤니코 데모.
1: 야.
0: 야, 데모. 자기 데락.
1: 야, 태양도 자야.

0: zanzi kentang ka ni chikin mar. Mar zhe omchang ka ka chamgi chi shashum di na har tak ka shinkan ka damu ka manaz ka yintang na ta chirtang ka lu sun ka yan zha lu chi meng ka di ka zomji ka chamche dhukhde jen na chuk na mtse ka tarong ka ka ngachayang jen na chuk. Tani rinpa samba mawa yintong jina ta kongni shi kunu ka ka zanzi kanyang mar, ni chik kanyang mar tani har tak ka shinkan mar zhe omchang ka ka chamgi ka shashum di na shi yuk. Tan damuzi ka manaza tsuamji na, da chirtang kagi loo sim mangi dikag tsuamji gdang gagnir, gagchil. Yang na, chafsit chi ngancha dhukde chukna chukna mtsaygi, da ngachayang kagi na chuk. Da kagash na, da ngani taungmush. Da kongkong dazu yin tongji na, da chakhi njikka tang jayu ka, da kaga nidung ka jachim ka stankara, dani nimang, dani kagash na, nichachimus chuk, dikur ka jachim ka jinghish. Dani kagash na, mari kaabchi ka, dan damu ka timga chi shakchu dhukde, zamzik tang jingu, dani damu ka shakchu na fshikdang na, da ngani damu na ka simchi chuk nyan ka hachang chik, da riri jintu xe na, fshik yin tongji na, da chonghwa mamang chintam jayakab, nidum jachim chi, donchim jatang ni ka stankara kata ra, Та мэ гэр тэн хзамзэг гэн тэн гэнзэг ин рун, та шэжээй на шуху яна, ажээ кунхши гэ бдэйкэг тэн хзамзэг мэ гэр сутрэн нэнжэл ши дээ тэн, та рэнжэ гэ адэкун гэн чай на шуху яна, са кун у дэнжэг ла кэ гэ нопад хуэй дэнгдэг на, дэнд хуэй чиртэн гэ ажээ кэм ла джэнгэ ши ну гэ нэгнид хуэй чэг. Та нэгнид дэв чэсун на, ата чиртэн гэ, ата чэмгэл чи шачу пэн кэн кэргэ, ата цэцу мэч нэ ла, яна лу чэ ян гэ дэйкэг зомжэ гэ чэмчэ дэ хуэй чэ на шуху. Дэгэгэ нимэн дуумуш. Та нимэн нипа мүзэ инжина, Чонхуа мамо чинтэм жэгэ нидум жатымгэ, дунцумэ жатан хсымгэ тэмкэ гэдэна. Та жэгэ катэб дэн, яна жэгэ чигчэла хтолог дунжу дэдэхтэгэгэ замзэг дэн, джингу. Яна дэгэн афшигэдэ дэн, чамгэ чашу дэхтэ бэна. Та чиртэнгэ жэгэ катэб дунгэ нэгэнэ дэхтэ чугэн янка хачэнгэ чинэ дэм мусгэш. Гэдэ нэгэнэ дэзу жэсунна, ата нисук хэм кэргэ, ата жэна чамгэ чашум дэг нэнгэ та гонэ дэн, яна Чамгэчи шашчум дэла тунбэй нива. Танин дэг нан афшику нүгэ намжир сугу. Дэд худы фтэй дэдэн чамчэн манжаса гэг арымба сунг. Ририжимдэ арымба дунгу инжина та нисухэм фтэй уйна чук. Яна нэгни гэда кэгэчна хачэнгэв жина ачиртэнгэ цэйцун. Яна лучи янгэ дэйхэ цумжи гэ чамчэд худы чэна чук. Дэг арымба дунгу муш. Арымба нива ему интонжина ата кэгэчна нисухэм фтэй у мары. Ата мэнэмэ цэгэ кэ нэгни ра хачэнг дэмэ жимуд мары. Омчин ажэкэ катэгэ ата чэмгэч шашум дина кэ хэртэг кэ шинхэм дэмэ гэ мэназ инна. Ата кэгэчна чэртэнгэ лусэмгэ янтэн лучэг мэнгэ дэгэ зомжи кэ тэмчэ дэхтэ джэна чук. Дэ рэмба нипа муш. Та рэмба сэмба мау ин тонжна. Ата кэгэч кунэ ши кунэ нисухэм тэвэн мары дэмэ цэгэ кэгэчна да чэмгэч шашум хэртэг кэ шинхэм мар. Мар чэ омчин ата кэгэ ян чэмгэч шашум на ши ук. Дэмэ гэ мэназ цомжна та чэртэнгэ лусэм мэнгэ дэгэ зомжи гэдэн гэгнэр. Гэгчэ шэчэн жанта. Яна ата чавсч гэнчад хөтэй чужин жана. Дэмэг чэмчэ дөхтэй жана чук. Дэн тонжна та та нимэн нямш. Тэни дарун чиг шэгүнүч нимэн сэмба мөйн цомжина. Ата Джекб Картэт Джекб чигчэн толог дур нэхэ шинүг акга та жатмг чэмгэг шачвтэр. Ота гонг дөзу цомжина. Ата чиртэнгэ чахын жиккэйн ачук. Яна мэр катэла супаг ата чэмгэл шачвэ байна. Ата жатм чингэн чэ та яна кэ нимэн гэнтэг чэг, жатым чингэн чэг, гэнзэ кэргүг, дэг гүг жатым гэ жинхи тонтонс гэш.
1: Рэй гэн ла гуа жэн чэ.
2: Рэй нэн кэ нам ба, дэ цэ дэ гэнгэ тэнг дэ чэм хюн дэн жуэлэм нэн цэн дон цэн дэ нэн чэг. Лэн цэн дэ зом чэг ба дэн дон цэн ба дэн цэн цэн мо ин. Зом чэн гэн кэрва ла дэ жа хи дэн жа хи дон чэв ин. Да кэлва дам чэн цэ ин. Чэ кэв да кэлва гэн чэг цэ рэн дэн сон нэ рэн чэн ин. Тэн жими лэн цэн нэн а цэ ин хэн чэл, нэ кэп сэ дэ мо.
3: Ngāsū shtīmā tūnēzū, zāchīm ngāsū tūng ñāmdā yōn.
4: Zāchīm jī ngāsū dētāng yāng cārlūng yōngvār sūngshū shēcīng yōn.
3: Zāchīm jī shēmāng jī jirsī kēgāng tāng yīngan dāngkīla shī yōn.
4: Zāchīm nā rīyākīv kī jirsī jāchīm yāng lā, dēkchūng līngu kī jī jīgsū yīn.
3: Zāchīm mālār kīrvā tāng, zāchīm lōbzhūng shēpā, zāchīm sāsūng shēpā, zāchīm sūngshū shēpā. Zatum vishu xieba ji na nga su thaymung gan gan cha yin.
5: Htam jia bian ba li li na di jia mo zha yin.
6: Di jia mo zha li li na gang zhung jia xie hdung yin.
7: Gang zhung xie hdung.

0: Басуным жагы дөрг та пичене сергунуга мөнлөндө сызгалык чекирже.
1: Вот эти гозы банам та тутуган юла памдилас дикенде.
0: Кватенчи.
1: Дага тенни тото к чумчи толда кодик намага.
0: Сыгы чунчин толызы. А. Сыгылындыры.
1: Тенни тото к
0: нанеле дик. Оре чумчин толызы ок.
1: Тө кепшанла тди отаго.
0: Аде тенни тус кынямле нуга чунчин толында тнажима гылен цанага чөрөвэжен тө кодигилаго.
1: Ой, ой.
0: Я тина менте тнага цылен цендела нембер гасыша тина не кокадимо.
1: Oh, yeah.

0: Yanza Cidem Bi Nyankun Jobunamba, Tarta Chichaka Nyelum Tinjun Shimbanda, Tsong Nuokil Long Tinga, Warnung Tinja Ponyaga, Tatun Nin Tinkin, Dina Tamdani, Shkazong Jahi Dung Gun Chu Chab, Sam Kuchig, Chopa Sergun Gudonenda, Chenambi Nyelum Tilchia Gudigul, Dina Jobunambagayan, Degunga, Warnung Tinja Ponyaga, Tatunga Lin Tinda Jil Detang, Chopa Sergun Gudonenda Pansana, Mondanga Lichikar Sam Nayang, Natsu Tatun Kanga Kaparang Tang. Тгэв дэн чиг тгсэм нигэ сэндэнар гатан тгэв дэн чиг тгсэм нигэ сэндэн чиг тгэв дэн чиг тгсэм нигэ арнахсэм тг кэлмдэ кабр юмбар ргасэшэ вэй тупэ чэ димо
1: димо
0: рэ чэ кэл кэлм нэ цгэ зга гытнга
1: о тг тг памик
0: рэ тина акэгэ шугэ газон чахира гончу чаба самку чиг нямнэ нугэ чопа сэргэн гэ донлэндэ тэгунгэ татынгэлэн сэндэ жэлдэ тон сэзгалык чикэрчэ
1: о чонлык чикэрнэ о тата умны хэрсэрэ чонмэ тинга о лэд кэрэ о кэрэ пока чапка торо тари шокуну тэкэд гэлэн
0: пока чака мэнлэгэ кашанга чэзэ
1: чэ торо чэ чоа тари шэк
0: чэ чоа
1: оя
0: Ari, ta pacher endemu argendas gi utna chori wasen ta thangji maglen chena ko tigla tumko.
1: Ya.
0: Ya, tena men ta tanga chulen sende nyem bar gase shetina nikuk demu.
1: Ya, ta demu.
0: Ya.

0: Сапар гэпух тэгми, өчээш тамхуэ дэншин джэндэр шкэбэв тэмпа дэвэв дачур. Ачачэбэ чугбун хэнчэ. Чунхуа мэрэчэ плэшун сочэн аргэнэйтэ. Өчээ мэнчулэ нэгэрэ джэсэлчэ мэнчэлэш тамхуэ жэ. Ангалэ лхэпэ гуэнэ, тэрэвэхсарвэ өнчэл сакэлэчэ, агу кэнна тунбэ гэнцэнэ хундуэн тэн. Өнчэл сакэлэчэ, мэрэгэ тэнчэл тэн. Jekum sucho, agankar chungshim, arati chamthin, chungsib tarpil chichi thaytta, mantanni, jirchuk yarkil chini ba lalkha donchil. Tsomina jangchuk nyanchin khangtang, sekuk zung tangvi, sekuk zung mamang sashung chichi, sochib shikhan. Tsomina jangchuk nyanchin khang, wokil nyanchur dini tang. Sekuk zung, argani lisil yekura jangchuk nyanchin chui. Секу готун аргани кынчичи гэнчэптэн. Секу готун сапар гэпу сожин аргани тарплы цэу кунси аргучэп чишитти. Чэда тэгпи ци нерсым нэмми, чэда дэмби ци хчэнэнчэ ватты, сэжун а панчун шигму, сапар штанчэ пасачэ, сапар гэпу штагми, вочэ штанхуя дэншин джэндэр, шкэвав дэмбав дэджэв дачурэнтэ, чэта пэвагэн. Tangpo, janshi chakung tang mechang, jantar chi argayi hpur. Tali eh tanghui jantar la yang ngar shinti, tsomum shangchen chi, tsolo orga rangchung khali tang, amatu orga rangchung khali, tsoshim orga rangchung khali, bolu orga rangchung khali, tsonaba tsoro orga rangchung khali. Dimana gansu shangchen chi, gandu orga rangchung khali. Sichwab shangchen, angawa changzhi orga rangchung khali chi, Jankil avdini, tisawar shtamshil pa jari avdachir yuwa maasil, talu yin ngarishin, gongsil jiin jankil arijin ni, jima ngaridami. Jimi shepa jirgi jiin jantarati, jimi chankuratan, gjil, amalu kalir zekho zongi jing, nachung shiba simchil gdamti. Nachung shibi shtanghuin jantarji chankurji, chun, chankur mandawa simtashi yul. Nipa, janshiu paratombi avdangsha. Khchiu, jankila vdani yejur tang adamtun shumbi shtamshil patakke arang sani ji jayol likung la mangtu goti jayantar lashki jali samzik ji goji fsasung mashil par agerni ni jayantar lashki machu. Ani, janshiu pati shtamshil ji nangtun sachi ji glangshuk tang Дерв джиэн джила тэнгэй кэр. Мэрг тэнжэл тэн, чэкэм сунчуб, джунсэв тарпэл, ялэсул гуэмши, арады чамтэн, чэмцэн джгэнтэн, сэнур жохи, паса пайл джиэр гэнцэн сугу, джэншу джиэг нэнжэ хзор зунтэй, джаджэг гэнлэпшаки. Хсэн, джима хтамшэл бацэй янжухшаги панэ, сочин джиэ дэнтэн джи шэпа чэржэ хзор зунэй. Арача ла тупа тэнг, цуа ла тупа, мэрг чи арджэнки тэнг, елэсу ла зму ла тупа, чамтэн ла тупа, пами гуачэн ла тупа. Дичэнэн ха цу ла тупа су, на тэнг сунжэл чи ше пэ шы, джаджэ гэнлэг арги, джэндэр ла шы гэки. Хсэмба, джэндэр ла шы гэркэб чи нямчук ша гэл. Джэншэг бийн джэшэ ла, Tani sosir zanzig dekhgan hechil bi, chigichir di gondum shagi patang. Jendir kabji mjenshig bi vdenchig jing, jankil sosir hechil bi ngenda kargi. Shtamshil bazi, jendir kabsi, shkechir jisela, vdengi nzisim jishig jir, basum jinnin shagi pali, nzimshi chetim jirig, zawani pangi. Deti, nizil dirig shungzi, Njigandji la, zanzig lekunji nechil ba tang, shtamshil ba gharangnye ji ngen kharki. Shtamshil ba changni, ngamu ni, shtamkhuy chorjong shi di, lotu shtituk la shang chabar shi ni, shtamshil njendir la shi jili, jajig jing nebar shi di, shtamkhuy njendir ji, tahtung ghe bigar khenkhiv zi zi, njenshig ba gandhi, njenshig to tang nebar zuji yinbi. Kungsil jiav lungsha tatag la, Ni perte, zazaba nang rupshe. Jetusha Yedak Yanker Ter, Kaparang Chung, Chingak Sim, Kugav Denshe, Rangak Chinga, Sehnaja, Kaparang Chung, Chigurger Gur, Kurger Denchil, Ergeter Gachu. Tomina Jungo Nanchin Kung, Walkele Yanger Dinini, Jelu Nitong Nichili, that be a Tik Simian.
1: Yatu Panambatina, some the Nyang Tommy, Lamar, and China, Roma Galangi, Shanglari, Lamus Ergunu, Sergende, Sanshinajo,

0: 하장 떨어나 지금 오고 지리스 무시 대나 의차 손손나다 시주 녹근직 된다 남치지 샘친 타치로 코르지 세코는데 강아즈가 일년 고고지나 다른 건 타칸 코르크 코르지라 와카스 우 총산이 편나 참성 그 코르기 ena choko mirgir ke fikin chuta nungka kansung gowa kan khori ta dogo te rengi ngina dan zang gogo si jo tamus a te na wa kan khori to go sung chi gogo zina che ke fikin chuta nungka kansung si sung na ta mai mar gowa ka rengi sun sonara kan tan kan ni na wa ke khori se kun to wa ka sung mai kun rang rang rang rang ka ta so ni pya to wa pi kro zira chak to wa pi ngan zo chi sir go ga te na cho wa ka kan tan kan rang rang kan go ni go zik ta na ta mi jang ga сатонсена рогил мргуни джемсен тому инжири сам гё а то тогото ина гома чана фяна тава к конта канина кан кури сондэжу мака хсугуну гсу мега фикин чуда нанга канлунга дрегона тому фяна хама кватын джанз глистни юхан дому фини дали хама кватын джанз грева ренгон джаз вжи грев джам сондаз сти дали о кунги шаин да тогунта да тому фяна цефшима жугу юшун зен далар он бакалыктын гиин о ку шаин да тогуда чему зрего кухажил телешчен зынзыра варди телевон башурны зын дидали тайкай зонтана ысо сымира вак мака хцугунын кысун корыг зинара шикен чута нанга кылын сомайтына шартын шорку вак та кондагын астанда юнжини кемсен тамури тена уча сатын сенара хоцын ойна тарчыгын тоңын о тромошана та намба тоңа хена гортул тансмегу зангала киртона шунан зыгын зыгогас о таша пата мака хрюк гитен кам фейю кэсэджу тэнта. Тагав чэсэм кувак, фикэн чэн нанга канлундах самаз гирдали сатан си янна вак, вак таэдина ума чэна вак таранщикэн корик санжай куны чэмсэн тамбурин. Макасу он корик са час карнигра тамбу мута вак тацэз вак макасу тефтина вак фикэн чэн нанга канлундатина тацэз чивак чончон нанжа инжи тамур тартан нанжа ю. Отэйна вак макасу мнеза мнежа юкуазгира вак хирги юнден юкуазым джонната мумачэна вак кантанканинан корих санжай тамнима цэка вак там язы чинура тонго чонзы гиздан тамусрамка ю сэджо тари. Отэгатав чавши цэка савара тончик марка вало чамузрезина вак макасу ранника ранилав дыгы дали та карнивина чоката ранга татуни рангав дыгы восунди так жанари маркому тена мямон цоса чорон цеса кантан кына сунара ранан ранан кан крив дали вак корига сунчвината тагзул вак кантан кына чувак тар дева ина чука тонта зина чукан тана та вак кантан кына зун кылла сукани вак мямон соксани ранг кани ранг дрината мумачана юказыридар макасу сугун гсу суги ян кырдина ранг мылья дридар фикен чен нанг кылын сумазината кори тел сука сумазыда ичи мекандо жугртартан то мусиги ё та на чомошана чися жеуча ко ранг сера та канта кани на вак ранг хама кыстый дали ранг вифтигизиги на чока канта кани на кота мне мне ты там та сидишь за тига тапази на чика кивази нере так и не антон бази нере а так ты держи за на чих шан шан за нере чих шан я так сидишь за нере а то ты вот и на ума я на конта кони на вак та тига гони калку на чем не ням газа а чопу газа ты то тынара чомошен на тысе тыназ гисерчи гали дали чомошен на там чокар го мургин дура та че сарлунга тен го гом кя панта тай нуран дуай ма ри го г мне го мне корна ламара кумбусик ханга ханчо на сама да сек сек на сек та старсеги кини сега сара кини чика сига ри ли го чомошен на вся го пум фарна лунга ри го гом дуго чок чок на шана ри го г от е на чика сига самтун гусм го тони ша юкалина та гома чана фикон чуда нанга камон сонадан кори секунда рашика рашика вак сонда тмни тмури сам ке йосе жо тента та на ранге сум сонначи кирваз мара рачи кирваз гри та музыка ром мо тмо сена сем кркача си фяне се жо тента та ганн сига онн зра дурчи чопа яндын зи жо ну чо музыри го зи тана та та ортон сон тмо сена сатон сина чи вак гон тон зен на дай кей дали та вак тмо сена кахл кри гмас 송이 나가 거리 가중화 송이 칼로멜라 정론도 있고니 나로멜라 정조조 있고니 돈부스라 요원들이 정모션나 국가니 호통나 아다카고들이 주르고 온다고들이 주르고 지에 달다 정모션나 마피아 코스 탕거탕이 담바티라 곱샤르급 자이달이 정모션나 칸탕칸나 랑급 삼바트 소송이 달이 지급 삼바트 와그 정 무시야 달이 와그 타 랑랑랑 타소니 다티 인조군이 좀 센터무 요지리 탄타도 무슨 손나라 없었으나 저 녀석이 난 덩수 줘라라 저야 존나 녀석이 오라 저야 존나 샘스거나 준 덩수 줘라라 저거와 그 니스텐 금을 이용하지 않신 따따 따르던 성 키란 손도 못 망하지 그러와 그 그런지 치마 청숨 끊어 요코나 따두고도 이게 로아 뭐야 김코 요누 그런지 따다가 요코 그 못해나 와 그 코리 송 주인아라 뭐 맞아나 따르던 성 와 그 휘자 그 간다 간다 담친 간다 간다 따사냐 사간나 따르콜라 속아 송나 휘자 그 똥치 침부즈 그 휘지나 쳐서 위해서
1: 나라랑아 이달이 뭔가 시작해 오늘 이자라 다처럼잖아 미고잖아 쓰시시네 자고바잖아 쓰시시네리 좀모잖아 츠커르샤 주문이 다 뭔가 뭔가 주셔리라 되고제 말이다라 다 코나 쇼코 모코나 쇼코 좀모잖아 키와나스 라마나스 그 송다 그저 시나다 뭔가잖아 타이그 똥삼 너무 똥이 오 쇼서 똥세나 아르바타사 그 침세냐사 그 사똥세나 강토사리 탕세사시 스티라라 쇼선 손나라 다사냐사 뭔가 요그 저크 Лузей начук, джукой начук, да докунда сомоша начук, мрыгнавчинга в джиганнанида, и там санангинангам докунзира, и кана дичаку кончонзири, секунари дара, то чезга янсонари, то чезга янсонари, на сатун сина, сам дугун дахимавила, фикин чуда нанка калмонти махсанга вдали, и все он джукой махсан соенара, и рыни гриджав джумела вдали, да, и чуваку шанга, бабчу патрочен, тому лигунари дара, да, ортансан, и все дамчан, Дорогие фтина, то мовся на учебу сонсонара. Вся я приярам портана, ди мы чутом жигать их так удери. Дила мир сон бум лотана, а мы кону хамбатин шургу, га, че чан симы сирон рара. Ты же на хвилан това жири, чабхарди нахти кондина, дангар жобрара. Ты та че чува какар нигзы чия хую сон наш чика дайку ни джем сон мекему. Чо рынге, рынге, рынге, рынге, рынге вся нам, кива вся на сонсонара. Рынге, рынге, гуны, тих, жанчин гонзы кала, я не сику кому. Та рынге, рынге, кури, рынге, рынге, дай его сон та чэнгэчэн стадми нуга тони чомошана рэнгэ сонсонара касым тони кавдазара калык сомин чопазын буны ин тавчэр кэвшанан ингэ тахтам кэвшалим не тэв джимары ухи кэнгэ хасо джимары джэ хэкэ сурин кэкэн джимары дар та шичэн чом мышичэн чо рэнгэ сонсонара касым саба кару ин сэджо тэму ин отэна та та хан ин атэн шинэ на ва кэ сатэн сина шинчэн манин донгу гу шэркэн чэнган зэнгу гу шэсэн ва кэнэ гу вижин ван ман зэнгу гу сэ сатэн сэна мямон сурса тёргом серса кандан кандан йогу гэдэди карниги на чоко кандан кандан жерди кандан мафтена усойна тин соа тэ мафтена тэ тин сан жону мари дарара та тэ тин тэн дали нанга тэргвара сиджу син тонжин тонтэн чери хэмпэх кансай на та номелар номелар гитана тэ мэнтэ кэму тэмо шэна усё сон сонара тэмо кандан кандина тэ когому тэ таркурин на сонара як мэнтэн чэн тончэр чипу сачэр ямсана сона кэ хогозы хонтанара вагта вагчикэргидан танаттарнизэн тангара тчикэргидани тамуян кокому тэна учэсун сонара ранан татны рангэнэн гвак ни хэргэмела холи хамгэмела нялгысуна сизэн дожихсарэ сэджу тамузин та тагда вчэ цыкса тонхимар кволо холану ишэн джата индорон тканига чигаули уна таны семгэрэ аних чигзэран гогора атам цызыуна та жакым тарсэн джа банным тэсэн чэпа натан чупа мэгэмэсэн та таши дэлэ тансэмэни таши дэлэ зэнэна шэгэ ёя
2: Ya lagso, tatay na terang ko galap tiksir kung chandan ra.

0: ᱪᱟᱪᱤᱠ ᱟᱞᱚᱨᱞᱮ
1: ᱪᱮᱫ ᱜᱮᱨᱜᱮᱱ ᱵᱟᱪᱮᱱ ᱞᱟᱨᱞᱮ
0: ᱱᱟᱝ ᱦᱟᱭᱤ ᱛᱷᱟᱱᱛᱤᱱ ᱟᱞᱚᱨᱞᱮ
1: ᱴᱚᱯᱚ ᱪᱷᱚᱱᱥᱚ ᱛᱚ ᱪᱮᱛᱚ ᱱᱟᱪᱚᱥᱤ ᱯᱤᱜᱟ ᱪᱷᱞᱮᱱᱥᱤᱱ ᱡᱚ ᱡᱚᱠᱤ ᱴᱨᱤᱱᱡᱮᱡᱟᱱ

0: 야냥이비두구총총소슈니지디스담진이라두구총총바마남지크셰노가나스타마시니나당아나총시비가츠근지티참바리비카르콩가나시규엘
1: ཁམ་ཟ་ང་ན་མན་ཐ་ཝ་ཡུ་ཅ་དུ་ལོབ་ཅུང་གི་ལོ་རམ་གའི་ལུམ་བབ་དེ་དུ་ཡེ་དེ་རང་ངེ་ན་ཏམ་ཅུ་ཅ་ཅིམ་པི་ན་ཏམ་ཅེ་ཁ་བྱང་ལ་ཨ་དོང་ཐ་ལ་ཡ་ཅིབ་ཤོག་ཉི་མན་བམ་ཟེར་ན་ན་ཟ་གའི་རོ་ཟ་གོ་སུག་རོ་ཏེ་ལ་ཝོ་མོ་སོ་མོ་སུག་ཝོ་མོ་སོ་མོ་དེ་ཝོ་མོ་ཅ་ཝ་ཉ་ཨ་ཅིག་སར་ལོ་དུན་སུག་འཇང་ཨ་ཝ Арчо, чё хара сонно, нэ ха, кэм чё чи чатта, маша мо лэг чи чатта, цит. Арчо гэбзи, о, чё мо ина гума сонно, та мо ина шкура сонно, цит. Тага, ха, гоми ва сонск, та и кэрки чэб лан, ширая ёнск. Тип шэрнин, ачи, нэ лэ дун сонск да ян, ачи хсэр лэ дун да ане ngуненск. Тип шэрнин, ачи тун лэ дун сонск да, ачи тун лэ дун чо ди ян ти арчо ти тэгск. Тага, арчо ти тэг ди, арчо гэбзи, аро арчо, чё хара сонно, нэ ха, кэм чё чи чатта, маша мо лэг чи чатта, цит. Тага, арчо гэбзи, о, чё мо ина гума сонно, та мо ина шкура сонно, цит. Тага, кэрки, хау мне лирым почер гом няна мари дешкори высус да и чевлан вчера он ди тага арчо дида арчо арчо дида аро зимо чо там чо шера сон а джаро дзуя ку ку чакё ёкоб да на ачук дзу дзиди тага кырки ой ази тага вчера джаро аса сон дзида там ку ты челенен джо ди чекани дими арчо за тык дада арчо дзида ку чакё ёкоб да на ачук зашка дзи тага тав дзиди джаро чуга лама чугна дзиди Тогда арчота крсанга ёкоб жагжаг. Танурлыксанга ёкоб жагжаг итэг. Крсанга тэй нэнсгсга ачхсэрлэ дүнгэ. Нзэмэ сэрджи мэсэб жижэг та зи. Тэг ачхсэрлэ дүнгэ сэрзот кэри яра лунгазык нон жэн сонди нзэмэ сэп таск. Тэйди а тэг ачхэгэб зида. Аро арчо чу нэна сонда сачхтэ дэшэ асон хэнчхтэ дин зиди. Тэгэ арчо гэбзи. Ко нэна сон цачгра тамат шэсон хэнчгра тамат. Чэрки нага ончэг чэжё тон зиди. Тэгэ ачэгэ кэрки кэрки ончэг дади тэгэ жуйна. Тэ тэгэ кэрни хчэвкус. Хчэвкуина тэ и тэгэ ачэгэ хчэмчэск. А дон чалаг чэвшэг нэмэм бэмэм чэ зим чэ тэнск. Тэ иди арчо гэбзи. Аро аро ачэ та ку кана тоно та о чира кари к к чу чу чу ди чэ чэ чэ ди чэ тог нис чэ юнг дэг чэ зэ чэ шэ тэ и да ди тэ гэ кэн ю чэн тонс чэн тон ди а чэ кэр кэ чэн тон да ди тэ гэ ар чэ кэр кэ ва ngо дэ гэ с тэ и тэ гэ кэн ю гэ тэ тон цэг ди тэ гэ кэн ю гэ ту лов сас ту лов са ди а чи ди да ди а ро ар чэ чэ чэ тэ дэг чэ дам джэ на нга лэ дэг джэ дам джэ нэ ди а чи ди ку нга тэ ку нга лэ арчо гэбзи та кунгалы дүг жабдам дэнзи тэгэ кэрки нгалы дүг жабдам тэй жарын жарэзэ кэндэгсэ ачэ кэрки хтулим чатубдами сай жихсэк тэй тэгэ кэрни хэбцэск хэбцэйна тэй ди ачэ кэрки хэзу дади тэгэ арчо кэрке рэпэвинск тэй дади тэй инсэгди тэгэ арчо гэбзи да та ани зүгд дэрэн та та чунэна сон та да лык дэдина шэ сон зүгд дэдин ку нэна сон дади та да лык дэдин зи тэгэ Кэрки тада лык дэди сонск. Тэйди арчо кэрки шэмни зүг дэди мэрэг жунга тонди нэмжэг маоск. Тэй шэрнин жамбо ди ачи тонди нэмсэнжэг нэмэцэ хэкэлмэс чайчэлэ хэрндгоск. Тэй шэрнин жамбо ачи нэлэ дүнгэ нзэмэн нэрмэту сэп дэрэ дзидады тэгэ. Тэйди ян ачи сэрлэ дүнда ане ngуненск. Тип шэрнин, ачи тон лэ джунгэ нзумэ тон ли мэсэб джирэ зиди, ачи тон лэ джунгэ тон зо кэри, яра лунга скэ нанчи на, сон ди ян зумэ сэп тон скэ. Сэп тон ди, тэгэ арчо гэ зидад. Ару ачи, та куня на сон дадэ, та нэна сон сачэг ра тэ мэтэб кэ да, шэ сон хэнчэг ра тэ мэтэб кэ, чэрки нга гэ ончэг чэ жуэ тон зиди тэгэ, ачи гэ зиди, хау, нэ лэ рэмбо чэ, ончэг им мэнян зиди тэгэ, кэрки ку та ву ту захта дади жу тон да вая зиди тэгэ, кэрки ву ту захта дади жу и тэгэ, кэрни хчэн, хчэв кузэк, хчэв куди тэгэ, ачи кэрки хчэм чэзэк, адон чала ага чэпшэг нэ мэмбэ мэм чэ цим чэ тэнсэк, тэ иди арчо гэ зидан, ару ачи ку кана тонон та гу зид, о ачи мне дай жу гэ цэк, тэ зиди, 아로 아치 아치니 코라 카리크 코타다 중앙 높잖니 하우 녀리름 보지 라카리크 코타 문엔 지다고 커니기 되스 다가 다 춥니다 저 지다고 녀식 다가 커니 어쩐 돈스 어쩐 돈디나 지 다 아치 추흐쩐 돈다디 코왕을 다 간직 제만니 하우 녀리름 보지 왕을 다 간직 문엔 지다고 커니 라나 어쩐 돈 어쩐 돈 사디

арчо кырки ипсади тагы кырник изуск ты изуина ты иск тагы зудина арчо гзи ару ачи чу хазу дади ква жапабзин че мэн ниск ачи нига ква тими тагу хау мне лирым бочи жапабзин мэнян зи тагы кырник лана хазуск хазуина цагди тагы кырникинда сам тати цуцуга зау кэ сам тагы кырник не шиск не жири тэйди арчо не кайда ти ачи не суск тэйда ти арчо яралон дади дяру сама дяру сама гумма зону тагы гумма тэрон себрайин ногу тагы гомми хтиго чирон дади ачи гум тога ди шиск тэйда ти кырка не шиск вэн самсыга яра садонск тэйди тагы ачи уй ару ачи та яралон да не зук тэ жанта ди тэй ачи зуди ачи яра зулон ди тогни тиго яр сумск тэйди ди тага арчо гди та дэрони та чуко дяру санга мокам абжди тани кучум яна дяру санга у мотарцим мадартицим ма зарджин зиди тага та оя зитага та кучо та дяру зира зитага дяру зира зитага карни та иди зук дирана тон та зитага арчо гнде зик та чонина сонда та да лык те джина ша сон зук те джин зиди конина сонда та ратим мото та ша сон зук ратим мото черки ania tenden jo zitaga karnia tenni sosk Kırniyet edin son diye gandım marık. Tağı mara jarab zina. Ta tam ta ogi yoku ta ku mokalin gogo jidi tağı jaru ta chuti me yoku zik so mokalan zerin zong ina te te idi tağı jaru go yin jong ti kırke mokab jakab jik jaks. Te idi kırke açı ne gara mokal çan çab jakay. Tağı açı ne gün mokunya mokzon tağda de. Ti tonlu jongo мокуня магнян тагжск тэйдади тэгэ нэнцэг за жару дида та ко шэдже чонченко хаз гогота чэжа ко сивжин тэмна тэгти тэгти ку жарса тэвжин дин зиди тэгэ мокасын бу нгэдим тэгэ мокасын бу тэйди магнянга тангэн бао жонэ жэнгэн бао жонэ жокангэн бао дисонс тэгэ мокзон нэги тангар бао жондади жокангар бао ди жэнгэр бао зонэ сонс тэйди жоранка Мэгнянгэ зидади. А, аро, нэрмэ тонлэдэн. Та койонди юго лунгатина тюэдуда. Юго лунгатина ни хсэркэ чарвазу ва. Лалама лонзу лэнгэ тэйда. Тэгэ ая тэгэ кэрчэ яра восос. Яра сондити ханлами ра тэс. Тэйди мэгнянгэ кэрки ханлами рэнэ сидади хан чазы гэми сонэ. Чаркуск тэйди мэгзан ниги чаркурчэ мачэда. Тэргэн гэрнгалэ тэгдади чаркурчэск. Тэйдати Yara yara sondi yang doglami yara tonsk doglami yara tondi tagi yang archogo ti magnanga doglami yara ton tavsami yang do chazgmi yara yara sontani acha kujiks tagi magnan magzoniga yang char kurche machida wingo chaki toga wa mabrig dadi mie diyon chik tayi wingo chaka tsik sonsk tayi chama ku yara yara sondi yang cheglami yara tonjiks тэйди арчёго таян чэглэмэйэнэ сидади тэгэ ян кэрки чэчэпэкэн чэрдати сонск тэйдади чэркучэкс тэгэ мэгзонига чэркурчэ мачида тэргэнгэ кагва вама бжэгдади хчэнэртэнгэ тидаск чэммаптэнгэ вама хчэржэкс тэргэнгэм чагыз жа хчэртэнск тэйдади тэгэ кэркиндэ сон та яра яра сонди тэгэ юзэнэп чэгзо дип чэкэ тугна нэрлэкэ чэнзо ди та кэрнэгиндэ сон та шэрджэ чонщэнгэ чэнёкэ та анинти магня канзан дю тави гого самди кэрни таза чу якот хангэ чэгди кауна тонзос тонди ка шэртэн карзу танда дэбз та анигэ тэ ар магня та тина хэнджуин зидади тэгэ кэрки тэни тэи дади тэгэ магня тонжэс тонжэди магня гэн та мэгзон нэг зидад та юрэ Аня та ачаката шэрджер чонченга цангэнгоя тунта та ачагэрзэчи ачагэ чукэзуин жодзитэг тэбзиди та магнян та чуркао дюри та сунахангэ шэртэнгэ туга зудзиди ти шэртэн туга зудади нантра хонсос тэйдади мэг зонэги жэматэгти нэрлэгдэ саддади сон жаровжэнжэгс жаровжэнжэгди тэгэ ачэ тонлэ дунгэ зидади оги оги магнянск Оги магня мачта юнгодны рази итац отск тагы кырки ачы кырки сонда ди хуг лунатина артидазы жаң юнди маск тейди магня тонскна хондгос тонтинона бармун бурачу рамаджанзу та кырки та чезина сами дати кырки центр дай даск дай дади канони руан жавжери даск тейди тагы магня кырки мыгы мыхырчез

0: рватер дагыдас те рватер дагыдат вата чига хнамс дазинс те дати карке дагыдагыда нинсыкса хшекке тойсыкс тойжоди дагы каркинда сан та карки чига парла парла андай чига намти да намти чига парла ами самчен разги дас тоб дадина дагы каркита нинсыкса паржыкс паржыкди хналингом жержыкс хналингом жерде тунга кани моча шердер чончи ко цансгана хажыкс те дати Тэгэ кэркип шэрж та тосу чэзгэна сам ярах чэгтиди тэгэ та джигзгэнск тэй дади кэркип шэрж чончэн тэвсэ дади мара юнго диламни хсэрк чэрэ азу бавэ глала мал онс лан юнск диламни тэгэ та кэрки ачэ кэрки та юнго кэ сам сон жаро зубзити жару та чга аги магня юн жоно та хэ сон за чан юн жоно мари тэгэ ян жон кэрки сон ти даск ти дади ван чэмсэ магня тон жэс тон жоди Тэгэ жаро шэрж чончэн гэ хэтэв жиндади тэгэ дэвжис тэй дади тэй ди тэгэ жарын досанс та ко мэгзон нэгэн гор ёж жэ мэгнэнгэ тан гор ёг мэкэ та мэгзон нэгэ ёг гов жэ дади тэгэ мэгзон мэгнэн тэгэ кэркэ жаро жэ жэ тэгэ мнян ара дон чала гэ чүвшэг нэмэн бэм тэгэ жэс нэн ди хэзасэн хирэ гэ гар
1: чужин жави гар кон
2: лори гэ логшэг ли нэри гар кон
1: Хирипчо демо зувиш каку.
2: Лоси чо джечун джови карку.
1: Начо лорен дансе арби карку.
3: Чупо чунчун цо. Тахта че цо начо си пиерга цлем цинчо. Арби карку го цампр шикто. Начи хивши цомуро. А лорг го черцин джан.
4: Я, няньби, чуку чунчун цо. Tartai chichika sanji nangjin ban dengi na na chung shibi ga chikin jikti chanba rigbi shkar kong yin. Terang chi rigbi shkar kong ka shkalam dabjilan diga tanga chuku chung chung gansang a zhuwa ma ra jashin chomu nyegi jendu yinu ga jikami nyangag se gu nu chindi xinyan yu. Dengi na da dalu tarxin gu nu ga dalu chuk tam chila chisakar na yin. Tana nga chi disi tamzin ya la nyangag jendu yin di xinyan yu yil.

0: 이나 참다니 그치 다른 거 잔시 어떡 소르가와 프로와 챵브라 잔시 어떡 소득바 조른다 니가 가득 당하 단시 안삼다니 그치 다른 거 잔시 어떡 소르가와 프로와 챵브라 잔시 어떡 소득바 조른다 니가 그 담시 그 조진도 변례 주요 야 천안바니 그 서즈 급 변례인지 야 계속 조르 이나 천이 그 다른 거 담시 그 조톤이 있나 총루고 원룸 그 노친 세고노터 사우자코타 고타디 야 이나 랜드는 고 삼등나 촉
1: 야 다테론 소인스크 다세 쿠즈몬 쉐파탄 그 파사 디스탄 사처톤 나왔음 니마 카르루고 쯧거스타 카이타는 랜담 중거르므그는 랜다 다 처음에 저체 전기에 반트 전구셔르그나루 토코드 홀러가스카루 티그드호 Ктан сивша дина куша зерни, тасыр дик дина кур дик зерни, дагдон ририш танга гыйго нагдан тып жиртан нивша гона. Тарын кары паян дун тук тва зерни, хажин тугры ян дун му тва зерни. Энди миге ян сык ктан ша йыкыр жакырны тундан дартар дик йыкы чалан чур жанын да. Те ти хара хар тингыр чиртып кышыра вёси, жортып кыюндан ёси, хан чигыры ха ёси. Афшан сукыр ням ню ёси. Tāng lāyār tāwī lōr āndrum yōngni, tārāṁ būchīr tāwī rīg nīb jāng yōngni. Tā shīvshā rīg nīg kumtsu tūg dōngni, mīshīr mō āgāq dāyam kārk tūr dōngni. Tār jīg ndūdār tāwū chīg xū dōngni, mkīn dūdār rīg nīr ngāb jāng dōngni. Tār jār kiam kōrīm tūng jā chēni, rīg nīb jāng yōndan yōsā. Tēn dī mīg yīnsak Тети хара хартин гыхшан дим би гирген ди сон сакандым нелирен чи нахтам зыпшанна. Тавден зынгы гыя көрни, дұғлан орын чи нағазы кан нақсер нині га йорын ма көрни. Тұртан мұндан рэндар, мұн бұткен рэндар. Гыя папа шығы ма көрни, гыю нама ма шығы ма көрни. Тұн ерін шығыри ма көрни. Тенді мегім нюрна лэп чин тұқтық, қансан кей кәр мұқдон зын зома гыярар мұн бұткя зыпдыгы. Та танцам енсық Тахари контандах там гызгшедин хачер гук контанда цигызгшадин танданда арин дуган жигжери шама ари жиган жигжери чихтам шапасу йиннанда цыккери цыкызгдан бенгу хорун угызг турда та цыгдин башаннар зиммам дрононда гонема харна кимма тагнанда тендими гыртан ничиг шакыр кача тун йоннызг жокор дир марка йоннызг тиргечи армугнанда тан запан тайим цундари гыртани Чеча кипше куа куртун цыгызгычи намын бақсарын деп шағызгычи. Зидатын донзын бәсін гыйынна. Та қасық мартық зікіртан, ирон-рон күркка чип жөзжі сойын сұқы. Цун ке вылғы шинун, ди күркер түн чәгіртані. Та чу қысар ұчы қысар шәзі чизер көкі, нық чон рамма яңдады чизер көкі. Ны чауам цаны сонай ұд дейі сон сұқы. Лир жемді күгіне өнні, шәмнян жергенне өнні. Дэвшон симгэв шугрэв дэн дон нэзгэн, жэрдэнгэр дэрмо кэм дон нэзгэри. Лэр джэм джэг сэгтэп кэр дон нэ, хчэг дэмэн дэ нэ лхаси чун дэн дэ, хжэн дэмэн дэ нэ хжари кэн дэн дэ. Дэн дэмэ гэ кэркэ мэргэ чэпэр вэзгэ ян зэда дэ, дэхтэм нэ мэг нэ атум шэзгэ кэнэри, рэ сэрэг нэ гон имбу шэзгэ кэнэри, дэ кокур нар сэзгэ кэнэри, рэг рэг нэг сэзгэ кэнэри, дэ кабзи тунэг нэ гогэ самгэн, дэ цэхэ кэдэ шун гогэ самгэ. Та тэрэн карсан янсэгэ, чэн гусэ янна чоггэ, чэгэн сэгэн мэр янна чоггэ. Дэ чан бүгэн гэртан нэ шаггэ ённа рэ дзэсэгэ. Лэр джэмдэ зэркэндэгэ джу, цэн дэвшэ зэркэндэгэ джу, нэр гону зэдадэ. Дэ нэн дэ ка ясэгэ, дэ цэгэгэ ки мэнбургэ кэгэ зэдадэ, лэгэ мэнбургэр нюгэ рэ ядадэ. Дэрка чан дэ чан бүгэ шаггэ ённа рэ. Шаггэ нэнда дэ кабзи тунэг нэ гогэ самгэн, дэ цэхэ кэдэ шун гогэ самгэн. Ti tērāng kārsāng yānsā kākshīg lāgā nīrfārīgā. Di ārjīg yārjīng kūr lūzī kūr kīrīngā rī ngā lūr sūgdīgān gāgā rābjīg kīrīngā. Ti kāksū gōn rī, rgēm gīb gōn rī, cungrjīg gōn rī dārā tār gōn ārān dīrtāng nā, cēdāng cungrjīg sī yōn rī. Dīrtāng nīndāng jēm nā cālīn rāzī gār kīrīngā dādā Ки тонсу арка дзымшадым, дзыгларни варкар ка ичим дады. Дими гындан ги кайсы, ка йорги чамсым гы цунг гевкирин он, нэмэ нэ нига нэ пайек гы ока, чагма чаг нига чаху ек гы ока, нэ хани нэ а чунжу гы нэ, хэргэм иртан а чунжу гы нэ. Tendimi gan dong jam ner kurz gi yon ri. Yon na ngan do jam bo yan na chim nyang an dong san ba yi da dong ta ngan dong kong ba yi da do. Da sim ker kar da yi da dong zhe zhe zang jir ma yi da do. Da je li xi zu ke ta mi da dong da ye li qi zu ke ga yi da do. Di ma san zhang mo xian na han mi ne zi. Da xi re ra ti qian na ma mi ne zi ke ta ni. Ngo che cha wo ke cha re xian na. Tim nyang an bi zi ga nyan sa re ayo ke ke ngri na nam ko xin re ayo ke. Ngo cha wa ten xiang ga ha ma zi ke ndo pa wo nyur nyur zi da dong da ke par ni ni zi da do. Da cha re xiu re ni yi da dong cha de che de ta yi da do. Xer gen me kong de xer gen me yakub jag tong jig na ti tun chen ga ha me zga yin na ra vur ji z ko kalin ts ts yi da den yer ev sho zun ge lam ka zga sun na de se yin dur ga ji ri o ya mang ga ta ji vur ji z ko yin se ko de chi ki kham sm yi da den ban ji ga ki yi da den rzan rzan ev sha den de chi chung de sur ji si ger tong ni ga yor ji tham sm ge chu ga na ne zen tig zen yi da den Kya na yi da do, xia pa ci yi da do, jir zin na zin do, kun do, dim na zin yin zi da do no, ten di mi gir tong ni dong bia wu xia do, kyu ka, kam chi zi gak di kub dan na, di tun chan ka hama zi ki yin na ra, da ri wa rung gung zha wu xie kab chik na ari gu, da yasim jam cung zha wu kam kab chik na ari gu, dir nga ru ta wu chi gak su nan do, xia ru zin lan cha gan cha na ari, ten do su tong a chi nan ba cha ki, sam lu kur kur ngan zha zi gu tong, da tsup sun tong tsai tru xio ten zha zi gu tong, nga surun de ngar tiz gi chi re ter si mu chu zir tu de ngo chan chan na su nan

0: Kanye ne tavr ke shay chumalog ne tavda ukhi.
1: Ne se tarang jogun re tavda tang tgin mar.
0: Ta chu tang mo shana tang ma di hamarang zo. Al je sanari ngo chinari ndang yonari. Ta ka ni skyar tung ur gur tung ka ta skyar ta chi cha song yi. Ur gur tung ale ng tang mar. Ta di ga mo ra mar. Ta nga hao ni ga di sung.
1: Ta lo long gun re lag cha khon mar.
0: Lulungo no ta higra sama hinari.
1: Ta korluk jani kavzig maru.
0: Korluk zuchi onu margo ara. Varma varzgini jing margo go jing mokwa jing sung. Tezgini yang shigim thor. Ta lamra lamzgini lamlogo chi chesig sung ona tong.
1: Ta shimuzu kavlangi ka yaran jo gunari.
0: Ti kavlangi ka yaran jante. Ti lipshi zga tiga mita lalka chung jab tong nara gisi kia. Ti ka nyana ka yaran jo jiru.
1: Dugu cheli ra zonglik, tsanri ra lakhtsa da tini, tonli xaranji li chisa kuch.
0: Da chepka, na tonkil nga tsulu yon onar, da tonli xaranji li tukuzi, ayaw kez gada, chana ton margu, nga chak.
1: Chu shimi, lhobchin lhomi li rik xaranji ka sachi tamdin ra, namchang tonli dali, shigli saka ka ladzi li nu yisu lihzhi zga yarshi yo. Lihzhi ni ya zongra, shangan gochi ka, jafchu ta tkari kuka.
0: Da ta chora li jime la lalka tondak shak onar.
1: А кэчит тэмэшэ мэнэго тагэ лэгжэндэра чүшэ мин чаркун тэнэ ярсэнэр.
0: Ван гоч тугэрэ тэкэр тугэ кона лона тэгэн машэ молэмши кутан жугсаа.
1: Тэзу мэ хира. Ади зонгэра хирдэн бара чэли мэна данжугра чэсэн якунэр. Тагэ лэгжэндэра жакып кэ рухчута луг мэни гурмучи. Ни тэна коркып газэр. Ян тонди чэсэн гу тани аран зонг гу шэнгли сакла ганжа жэ тэтунра. Ян шэршэг цолэн гу тани зонгэн итэни чаркун тэнжэр.
0: Хэ тавр сукур илд дугтмур сачин зэгин ди тацога назг чумаа чивсал хэ сон яг кишим дуг дэй май
1: ак чу сема тану тум самуз гин мар тавр ачу сачан данара амошн лзи лихну г чели мана чу шимо чи ком не он мар тэну ченга та тасанг лежен дара зунг го чк жавчу тах сикчин кун ни тина чи сыгт жавчу нан чк
0: ни на ни г та жавчу ри чин зун на мар та хам та нян мар чи Ati semchin lopta sung shere unna ta huyesha wa nyane unna ta, nga shimu ta sali wa nyane wa yunna. Ya ta chere lilka lirka ta shaga zi tanda reyla zi.
1: Oh ya, lilka lirka zi tonchung echi unna maru. Achu sachanda nara, shangshik cheli ki hirdin ma na kshir gemku khinda chenir.
0: Eta gemku chi gazi na to nazik chiga gosa ukura.
1: Aku.
0: Veta ta, aro, lilkan choji me na, lilchungundi ki juta chikchiga niga zuzurgo.
1: Aka, chuo nur sunare. Tawru shangli sakal kanyi sa nira. Zinjir ka tapcha manu ladzi ra. Shangarmanak shigra kuchuk namar. Aramzhing juwaan tang chamnu, mii detang tang chonu. Tamantzika sojing demzik lakhtala zha chui dali. Chanrik tap thambi goni zinjir ka debjuray nuga. Ladzi ti kurta ta zha shipar konde gul. Tafshiginjir ka lama jojir ya.
0: Tafshiginjir dukura chikura. Hara yukwa ilaga shawaz gwenjina anka tungure. Reta ta karzoksa mungay chang makhiga chigayana yujus. Чу дискава чурнгэ намара.
1: Чэйн, лизо арангэ загунэр. Зочарье. Чи лишита лишисэ к чушимита ликонз гунэрье.
0: Алемо. Лэл кле конз идэчку.
1: Тачэку сэджио намара. Лигжэндэ хшиг чэнэр. Тандырье. Чушимэгэ зобчагэн чаркутэ нэнсэ.
0: Эем читмэдэз гэкэнэ. Акэр ячан тури тацу шигэм зогэ чан тон тон энэнэ. Чи яйгэ тэнди тацу. Чогого на тона хозга норзгдазын жогон аркен мар.
2: О, чиня аёни?
0: Ала хотгар чогото.
2: Не ишан чилда зонни уни. Галимча, нанча тунда?
1: Антонто, чон жока.
0: Тоши, чиня окине. Оргтупчик озён тунти тантан.
2: Унеше, гня совтуглия.
1: Ала гня совтуглия.
0: Совтугын. Совтугын совтугзда. Эда чик уинжур. Оле чингмшема номанига кегмо.
2: Апалды чысэк. А дегэн лэгжэн дэр гондэр я. Дэр. Азур бани тэнди лэгнэн гэ чыгчэ гэ шин дада.
1: Шин дада.
2: Шин дада. О е.
0: Точгэн.
2: Та лэгэн дэр шон дондэр я.
0: О, духа дона лукэ лукэ жэ гэ дэр. Лэгэн дэр духа шон лукэ тэ куна дама хи.
2: О, та ша сон ша сон а фэ дэ шаму.
0: Та нэ хшэм чэ нэ гэн жама ку та да.
2: Жама ку жон марэ та са гондэр я.
0: Я та са гэ чэ гу.
2: Са та чэ ё гри?
0: А, та нэ са ё гэ дэ куна мара.
1: Тэму ша зэ гони.
2: Марэ я.
0: Э, ин са ё тэ.
2: Азов та лэ си са юнэ лэ гу гэ. Лам ка рэ рэ.
0: Шэму ло ло лам ка та рэ та. Аро, а го дэгэн со джэ мэ на. Чэ лэ лэ пон са ё тэ нэ. Тэ рэ чэ мо зэ гэ рэ.
1: Aka sachig marko nama na?
0: Ama ngan saag mar nama nda, ngan diag marki ya.
2: Ya, tena tanga halur nga khutka mari. Anera terji mari ya?
0: Haa, gane tanga itir marko ga. Satsar zingda zge, chochiga lama langa ida uk. O, lulku lirka lira, chika kwege do churi.
2: Apa ya, chi lirta lul masra. Tanga ligzir ya. Tawra chi saag wano jura ni, ngon suta situ korengda, pachirzik zemju tamanga heka chigishgnara. Nga gurmo kru savnama. Saga chitra, niyaga detang sami, arang shunga juantang chunuga lidziga ligzinda yarsini. Aranga lakhiran juantang shirangumi, arang sarang yuwa lakjizin chukju chetrayi. Tamne arang saganin hupchan yu matumno, mangchukorzga tsua yung, takchulay tunga.
1: Ngomar, pangchika shangna ngomar chigdenge aku. Dogumuzga marga, nyartum dhagchika uki.
0: Tati atsigde chikama, ara, shirlazgin jen anigazul zungno rama kiya.
1: Ta anigazul zungo nama ara, litsonsona chukunar.
2: Chitamata shali?
0: Yem shali yan numab dingana.
2: Adoko, ado, tsermala zangiranga halakurma, chitzige chikanchuk.
0: Tachu lalti nang nashchila chamozgondag, da si hira. Tangmo shanada apar shchartung inar. Shami rangu tonsungu mani, semchin hama gata yagni urchung gazgara tabi yonam hari. Antana yarnang gannang kawara. Atandi saagangrandi nang ayong glai dali, rangi lhobtan jorchiku hani. Чинга цардаг үгч тийни тэгэн унаш ата аха мал хувтаа өнөрэн тарвшин сунаш өчүн дэ шингл хувтааны дэх уга игэзг чата чор гормо чари тэрсэкра атэ жо камнинг атаран ло танна бжум зинэр ари ара
1: ари
0: атан лани чэ дукундар тар ко жантун лека хузгш ата марге нара молун ахсым чонга авди тэгсым чомжил тэкэм жигэ ме ло хамам дэ ту мамар сун зэтана Ya tang yere chundo tukwan jogo ya, yela.
1: Ari, ari.
0: Ara, aha unga shime indem kuk. Pagatik lolo, yuga sati tondaga, chua nyiga chatan pa chuchu mantago.
2: Apa kwatan chi?
0: Da, apa zo kwatan shimar kuk, yungurung gulgob tuko kwatan shiru.
1: Chin, chin, apa kwatan, oh, ake kwatan shi.
2: Jin, tan, tan, tu, apa zang, kare yiga charak, zikchi no.
1: Tanda.
2: Samov zin zobra lisi sa, chumdaga taigo ga, jimtan yiki?
0: Aro, aha, nigo warzig na chig tintin zigra yegi zig di toga tam zig tiz zo am zagra.
2: Chagi dogo chorla.
0: Chagi dogo ta sa na chokra. Karara. Konra.
2: Ne?
0: Ara, chinig tam te chesam ngon zagar doran chokona bana.
2: A doran chokona mar sauran chokona re.
0: A ding ni dig zongi khin chokwa zeno. Ara, ni ti na chirkin dam ondera morsi dom tin zi ichi na chaye.
2: Дагунамар, му като като сири.
0: А, не нега че какла като вла му.
1: Тандрия, зорта ги хвери?
0: Сам тук зрела.
1: Аре?
0: Ша, ше му. Ара, лили юго сека, шум том юго дай жуку му.
2: Чо ю намар, шека сажунго рухчурча, шека лугмени лучи там бя ngаманжа.
0: О, шком чук ухсан бура. Я, дарак, рак, рак.
2: Ташили сакины литра нитан, лягнан инужгины шанли сакила шера тунжил, тума самузы. Томиг зэл хунмаар. Лигзора таньи пачир танклиж го.
1: Эй, пачир лигзендра зажигмын та лингу том джинго.
0: А, тачу та самог дугна дар югму илинара шанаре.
2: Ой, е!
0: Шонига тоб, ямнагни кыргызадын том дей команд. Я та чыңган бодун тондогтук шик көрө.
1: О.
2: Тондогня кырген оштызги. Кыргыня тырчымсыныр.
0: Я геузгмар.
2: Мария, кирген зири. Тар шансы жонго чоң ири.
0: Яна таши гочуркун ангыж гызаны.
2: Агашчы гылгыр бар я. Не шана ча кая мекум. Кыргызчалыда каланы мени?
0: Лагыр басын, лагдор му.
2: Кыке. Кыке таңа мукар я.
0: А, чу мукайын. Чу мукады гочу кырсары. Я конгый.
1: Кенга? Капанын гыдукас.
0: А, капанын гыдукас.
2: Дөнья капанын гыдукас.
0: Бутан жокайна, руңайна. Рыгыр чигир. Торагыра.
2: Ого!
0: Чиниг локонгат. Мукозу тарун тугнар лил юкка келера да.
2: Апа я.
0: Апа Сергеон мар. Хана вара таргынзгинара музгын диара. Тачи мукалын гона тен ара сон стизге кук.

0: хевшаян цогу чеса
1: олорг артиарцэн омса
0: дантуча гянпэм гоца
1: хмондэн дэ лгарчи товса
0: олорг дамбиэ дэнка

баагаристён яртагызга хадыр ламбым чигендая яргелон лилар дулвие чигэри яшигжама чинги дэвгэрини Yang a kakarai,

Дошеда чергу чира дихири, Юнга сагу туни тинагу, Ничо сагу дирджилара кагу, Дитагарангю ниджами кагу, Ямачо хабзангу возыга инанди, Чергия хабзангу возыга инанади, Чинга асая курзыга дирджу бури, Танга ашангзангу шему закари, Нишкора джобрангу джагасу минури, Дошеда чергу чира дихири.